0: Антенны советских кораблей также настроены на прием сигналов из космоса.
1: Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.